Боги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убогий, боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги-боги-боги-боги, створ. Пришел сам на идею гениально, сдаю па извайам максимально. Морда се сдела вам, бо

створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Ко знориш такой се лажие диха, здей всяк чловк се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме цркляйо. За мене проблемо ни овир. Резу кар сам нор, я смам кромпир.

0: изготовител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Безплатна контрола вида оптика в мое лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика мое лече в Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Радио Е на Корушка.
4: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
5: Sejem belega tartufa.
4: U Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
5: Sejem tartufa u Pikasi.